0: клади вагони, все прихожай, падут на поклоны, призрак свободы на небесах.
1: И Прайд отправит Сибирь канал.
0: Глава КГБ, клады седой, ведет протестующих с новым конвой. Самый сытый

0: крестных он из черных лимузинов, что он к тебе идет проповедник.
1: Иди на урок, принеси ему денег.
0: Подряд гудя и верить Путина лучшему погасту горе.